По паре парашютов ровных. По паре парашютов ровных. Yeah, yeah.